0: Мотоцикли Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на едном месте. Пообласчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Решение вас при Петровчах.
1: Пивоварна и пивница Липник. Пицца, бургери и забавни фингерфуд. Вечна Липник.си.
2: Тотално топогениално полетие. Терме Олимпия.